0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

0: максимум. Вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем хеллоу, это Чак и Шум, прямиком из отпуска. И у нас для вас максимальный лайфхак.
2: Если вы забыли взять на море плавки, купайтесь ночью. Дома.
1: Ха, отличная идея. Ну чё, до встречи в августе.
0: Лето.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей.

0: Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканты

музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы. Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что это песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома. Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead. Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет, дорогие друзья, это Чак Шуманский прямиком из отпуска.
2: Итак, если вы летом вдруг соскучились по снегу, то кто вы такие?
1: Мы вас не знаем. А тех, кого знаем, с теми услышимся в августе.
0: Лето. Утро. Максимум. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: смартфон, музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Здорово, максимальные! Мы с Чаки Боем в отпуске и строчим прямо отсюда для вас летние лайфхаки. Ловите гастрономический.
2: Внимание, в отпуске не покупайте еду в сомнительных местах. Иначе придется присесть не только на дорожку.
1: До встречи в августе, ребят. Питайтесь правильно.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
2: Сколько комаров тебя укусит?
3: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да.
0: Реклама.
6: Раз в год даже царь зверей говорит.
7: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Максимум. Музыка

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
17: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

этой неделе. Год 2008. Kings of Leon. Четверка братьев Фоллоуиллов изначально играла густую смесь из типично американских жанров – блюза, гаражного и южного рока. Тем удивительнее, что на первых порах музыка Kings of Leon пользовалась куда большей популярностью в Великобритании, нежели в родных штатах. Но во второй половине нулевых звучание группы начало плавно эволюционировать, сдвигаясь в сторону альтернативы и радиоформатного поп-рока. Ключевой вехой этих перемен стала четвертая пластинка братьев «Only by the Night», вышедшая осенью 2008 года. Она несла в своей обойме два суперхита «Sex on Fire» и «Use Somebody», которые на пару принесли своим авторам целых 4 премии Грэмми. Нескладный семейный подряд из глухой американской провинции внезапно превратился в одну из самых многообещающих рок-групп мира, способную потягаться с Coldplay и The Killers. Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Антенна Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А Точка Банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

«Пять ночей в сочинской гостинице». Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир. Выбирай онлайн-станции на любой вкус. Читай про музыку, включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение

0: Музыкальный безлимит. Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная информация на наш.дом.рф.
3: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-9244-7431-16+.
5: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
8: Застройщик ООО «ЗСРВД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Раз в год даже царь зверей говорит.
11: Так Донстрой укращает цены в Черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. В отпуске.
1: Привет всем любителям лучших утренних шоу. Мы, Чак и Шум, отдыхаем, но вас не забываем.
2: Вот вам летний автолайфхак. Решили поехать в отпуск на машине? Купите аптечку, насос и права для жены.
1: Супер!
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2?
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Кинан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Кинана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Кинана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песня обретает свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля. Если внезапно в воде вас окружили акулы, не паникуйте.
2: Да, лучше покажите им свою акулу. В августе услышимся и увидимся.
0: Лето, утро, максимум. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: В нашей стране не найти 2 одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. На дворе июль. Лето в самом разгаре. Ведущие радио «Максимум» в отпуске набираются новых сил и впечатлений. Ждем, когда они вернутся и завалят нас удивительными историями из своих путешествий. А пока слушаем другие истории. Музыкальные. «Максимум Таймлайн» снова в эфире. Рассказы о создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. «Максимум Таймлайн». Реклама.
1: 9 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Рольф Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом с собственным садом для прогулок.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: здесь должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем здорово. Чак и Шум думают о вашей безопасности даже в отпуске. Mm-hmm. Вот вам правило отпускной безопасности номер 205.
2: Собрались поплавать в ластах?
1: Ни в коем случае не берите с собой клей. До встречи в августе, ребят.
0: Лето

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
3: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопросить.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Добро пожаловать в Ремис.
3: Что со всеми вами здесь происходит?
4: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля «Долина улыбок» в кино с 9 июля. 18+.
5: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
7: С первой ноты

сказано на максимум. Slash Guns N' Roses. Иногда самое важное для песни – это появиться в нужное время. Я был фанатом AC/DC. Альбомы Power Rage и Highway to Hell очень много для меня значили. Но есть еще одна пластинка, которая оказала на меня наибольшее влияние именно из-за того, что была выпущена вовремя. Это Back in Black. Она вышла в тот действительно решающий период моей жизни, когда мне было, может быть, лет 15. В этом возрасте, когда что-то тебя цепляет, то цепляет по-настоящему крепко. В то время я регулярно ходил на концерты и был увлечен музыкой. А потом появился Back in Black и просто сразил меня. Невероятный альбом.

0: выключай и включайся. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
4: Газуем!
3: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
4: Заряжайте!
3: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
5: Лужники, всем привет!
3: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-90.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 1 сентября российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Это официально подтвердило Министерство просвещения. Раньше дети должны были заниматься вне школы до часа в день. Теперь образовательный процесс будет полностью проходить в школе. Нововведение ввели ради снижения нагрузки на детей в период адаптации к школе. Родителям тоже станет чуть спокойнее. Первоклассники смогут больше времени проводить с семьей, гулять и просто привыкать к новому ритму жизни. А домашние задания вернутся, но уже со второго класса. Теперь у первоклашек появится больше времени на игры, сон и просто детство. Это были максимальные новости. Еще больше полезного интереса.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
3: В кино с 9 июля триллер от создателей «Синей бездны» «Пасть». Если вы думали, что нет никого опаснее акул, вы не встречали разъяренного бегемота. 4 тонны ужаса. «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
2: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. 4-й этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
4: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Максимум Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1982. Дио. В 1979 году Ронни Джеймс Дио покинул Рейнбоу и пришел в Black Sabbath. Однако и там он надолго не задержался. Уже 3 года спустя Sabbath'ам пришлось в очередной раз искать вокалиста. А вот Ронни Джеймсу надоело работать на дядю, и он решил создать новый проект с нуля. А для надежности назвать его в честь себя любимого. Первый состав группы из 3 букв получился на редкость солидным. Из Rainbow туда пришел басист Джимми Бэйн. Из Black Sabbath – барабанщик Винни Аписи. Разве что гитарист Вивиан Кэмпбелл в 1982 году был совсем еще неопытным щеглом. Зато позже он стал важным участником самих Def Leppard. В дальнейшем состав Dio претерпел множество изменений. Но именно оригинальная четверка записала и выпустила 3 самых успешных альбома в дискографии группы. В том числе и дебютную пластинку «Holy Diver», заглавная песня с которой по праву считается визитной карточкой проекта. Dio, «Holy Diver».

0: Бузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
3: Застройщик ОСЗ. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске. В Италии студенты сконструировали и запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Его назвали «Икарус». Размах крыльев – 20 метров, длина – 7 метров. А на создание ушло 300 килограммов бумаги и 60 клея. Студенты работали над конструкцией несколько месяцев. Самолетик пролетел 59 метров и побил рекорд 2013 года. Достижение зафиксировали специалисты Книги рекордов Гиннесса. Теперь итальянские студенты могут гордиться. А мы просто наблюдать, как бумага превращается в авиацию. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Мам, а почему трава зеленая?
8: Хм.
7: Откуда берется гроб?

0: Зачем?
1: Ну?
0: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Добро пожаловать в Реймис.
3: Что со всеми вами здесь происходит?
4: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля «Долина улыбок». В кино с 9 июля. 18+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.
1: Сэру Полу уже 84 года.

года. Но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил «The Boys of Dungeon Lane», свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт, тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Такие.
1: Да, друзья, бонжурики.
0: Такие.
2: Hey, this is Jerry from Papa Roach, and you're listening to Radio Maximum.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Хочу картофель фри.
4: Нервы ты мне не мотай, Эванесенс ты включай.
5: Сосиску пососешь, к неврологу пойдешь.
6: Развожу божьих коровок, потому что у меня очень много желаний.
7: Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
8: Дурак я, дурак.
0: Спасибо, что делаете Максимум вместе с нами.
9: Максимум.
0: Услышимся в эфире.
6: Заметьте, не я это предложил.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндров двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
5: В октагоне ММА серии всегда жарко.
6: Газуем!
5: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
6: Заряжайте!
5: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
7: Лужники, всем привет!
5: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. Максимум. Максимум. Музыка с характером.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Москве пройдет необычный литературный ужин по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-петушки». Организаторы превращают пространство винного бара в железнодорожный перрон, точно как в книге. Гости смогут погрузиться в атмосферу произведения не только через обсуждение текста, но и через еду. В меню фаршированные томаты, килька, профитроль с муссом из докторской колбасы и десерт Павлова. Каждому блюду подберут напитки из разных стран. Проект «Страница 365» знакомит гостей с литературой через блюда, упомянутые в книгах. Для участия не обязательно читать поэму заранее. Достаточно прийти и погрузиться в мир Ерофеева. Когда еда становится литературой. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва.

0: ГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В кино с 9 июля.
4: Бегемотики-милашки.
3: Триллер «Пасть».
5: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле.
3: Вас ждет 4 тонны ужаса.
5: Нападение для них – это игра.
3: «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
6: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум».
7: 12+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Headline. Год 1998. The Cardigans. В 1997 и 1999 годах на консоли Sony PlayStation 1 вышли две первых части Gran Turismo, одной из величайших серий гоночных автосимуляторов. А аккурат между их релизами увидел свет еще один Gran Turismo, четвертый студийный альбом The Cardigans. Если на своих ранних альбомах шведы развлекались с теплой и воздушной музыкой вроде джаза и лаунжа, то здесь их звучание заметно потемнело. Мрачная альтернатива, меланхоличный пост-рок, вязкая электроника. Все это помогло группе заиметь огромное количество новых фанатов. Пластинка принесла The Cardigans первую и единственную в их истории американскую платину, а в целом разошлась по миру более чем 3-миллионным тиражом. Примечательно, что композиция My Favorite Game смогла изящно перепорхнуть из одного Gran Turismo в другой. Уже

Через год после премьеры альбома она вошла в саундтрек к одноименной видеоигре, где составила компанию хитам от Foo Fighters, Garbage и Moby. The Cardigans. My favorite game.

0: бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС, РПД, проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на лоб.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Сегодня после захода солнца можно увидеть редкое соединение Венеры и голубой звезды Регул из созвездия Льва. Явление будет видно невооруженным глазом в западной части неба примерно в течение часа. Венера – третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. А Регул – звезда, которая находится

0: на расстоянии 80 световых лет от Земли. Сияние, которое мы увидим, последний раз был испущен во второй половине 1940-х годов. Телескоп можно будет рассмотреть, диск Венеры похожий на полумесяц, а Регул останется точечным. Отличный повод поднять голову к небу и вспомнить, как мало мы знаем о том, что над нами. С вами были максимальные новости, еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифт-серии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
3: Добро пожаловать в Ремис.
4: Что со всеми вами здесь происходит?
5: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля «Долина улыбок» в кино с 9 июля. 18+.
6: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
2: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие.

музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее 6-й альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя.
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум». We

0: заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В ближайшие выходные с 10 по 12 июля Суздаль на 3 дня превратится в столицу блюза. На берегу реки Каменки развернется 18-й международный фестиваль «Суздаль Блюз». В программе выступления более 20 коллективов из России и зарубежья. Гостей ждут не только концерты, но и мотошоу, конкурсы и импровизированные ночные джемы. Главные звезды фестиваля – Евгений Маргулис, группа «Крематорий» и Александр Розенбаум. Лето, байки и настоящий блюз. Звучит как идеальный план на выходные. Билеты и подробности на сайте suzdalblues.com. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром ADM Raceway. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
4: Добро пожаловать в Ремис.
5: Что со всеми вами здесь происходит?
6: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля «Долина улыбок» в кино с 9 июля. 18+.
7: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28 и 30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
8: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Timeline. Год 1990. In excess. Вот все у австралийцев наоборот. Даже синдром второго альбома настиг участников In Excess аж на 7-й пластинке. После невероятно успешного релиза Kick, увидевшего свет в 1987-м, группа 2 года провела в напряженнейших гастролях, а потом разбрелась по различным сторонним проектам. Создание следующего альбома откладывали как могли. Уж очень страшно было не превзойти свою прежнюю планку. Даже вокалист Майкл Хатчинс как-то признался: «Мы должны были поддержать успех Kick, иначе мы бы исчезли». Пластинку под названием X ребята выпустили в 90-м. И чего греха таить, в каком-то смысле их опасения оправдались. Критики удостоили запись средними оценками, а мировой тираж снизился вчетверо в сравнении с предшественником. Но сам по себе альбом получился отличным и принес австралийцам вторую в их истории номинацию на Грэмми, добрался до платиновых отметок в 7 странах, в том числе в США и Великобритании, и неплохо шумел в хит-парадах по всему миру. А еще подарил нам один из главных хитов в истории In Excess. In Excess. Suicidal Blonde.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!
0: Реклама.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РПД. Проект репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Медицина.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России разрабатывают первые вакцины от аллергии на домашних животных. Сеченовский университет создает препараты, которые помогут аллергикам спокойно жить рядом с кошками и собаками. Вакцина от кошачьей аллергии.

0: более доступные и точные аллергочипы для разных регионов. Скоро чихать на пушистых друзей перестанут в прямом и переносном смысле. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопрос.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: В кино с 9 июля триллер от создателей «Синей бездны» «Пасть». Если вы думали, что нет никого опаснее акул, вы не встречали разъяренного бегемота. 4 тонны ужаса. «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
5: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. 4-й этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой из грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая несет

0: сильно париться о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: 9 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Сейчас совершенно серьезно постараюсь вам оказаться полезным. Если вы собираетесь посетить какую-то страну и не уверены, нужна ли туда виза, не верьте чатам GPT и прочим иишницам. Мне кажется, они специально нас запутывают, потом наблюдают через камеры в аэропорту, как нас куда-то не пустили, и ржут там все вместе на каком-то серваке, о котором человечество не знает.

0: just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самоката.

0: Да, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
12: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, вам не кажется, что отпускные бюджеты пишутся с оптимизмом человека, который никогда раньше не был в отпуске? До встречи в августе.
0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. На дворе июль. Лето в самом разгаре. Ведущие радио «Максимум» в отпуске набираются новых сил и впечатлений. Ждем, когда они вернутся и завалят нас удивительными историями из своих путешествий. А пока слушаем другие истории. Музыкальные. «Максимум Таймлайн» снова в эфире. Рассказы о создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. «Максимум Таймлайн». Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Рольф Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
4: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1-16+.
5: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, виновен. Теперь давайте разберемся, что такое летняя вина. Летняя вина – это особый вид вины, когда чувствуешь себя плохо за то, что отдыхаешь, и плохо за то, что отдыхаешь плохо. Отдыхайте хорошо и не вините себя за это. До встречи в августе.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2020.

0: Регулярно заботится о сердце, помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
12: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
13: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Максимум Таймлайн. Год 1998. Ленни Кравиц. В мае 1998 года Ленни выпустил свой пятый альбом под элементарным названием «5». Увы, музыкальные критики не стремились выдавать этой пластинке таких оценок даже по десятибалльной шкале. Новые песни называли скучными и безыдейными. Говорили, что зайти альбом может только самым преданным фанатам Кравица, готовым прощать ему что угодно. Надо было видеть лица этих критиков, когда «Пятерка» решила не вылезать из чарта Billboard почти 3 года. За это время она успела стать самым успешным студийным альбомом Ленни за всю его карьеру. А еще принесла ему 2 первых премии Грэмми. В конце концов, «5» стала 2-жды платиновой по результатам продаж в Штатах, а ее суммарный тираж достиг рекордных для Кравица 4,5 миллионов копий.
1: Ленни Кравиц, I belong to you.

0: американский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, те, кто никуда не уехал, помните, шашлык на даче – это единственный случай, когда мужик готов работать несколько часов только за еду. Прожаривайте мясо на максимум. Услышимся в августе.
0: Радио «Максимум».

все это максимум. Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся.

0: Раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС «Заходи» проект «Репарация» на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 9 дней до ВК Фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Когда вы в последний раз стояли?

0: Полна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
1: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пензенская наличная, дом 10-41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-24-74-1-16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, на отдыхе я много размышлял и понял, что разница между морем и девушкой, которой понравилось платье в магазине, только в том, что море иногда отступает. Берегите любимых или сбережения. Выбирать вам. До встречи в августе.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте Geely-Defismotor.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы.
2: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что это песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
1: Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead прямо сейчас на радио.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Если вы слышите, что где-то что-то завыло люто и холодок пошел по коже, не бойтесь. Это Михайлов тоскует по вечернему эфиру. И не жалейте его, он сам дурак, так и не научился отдыхать нормально. Все на работу рвется, по делам ему пусть воет. Посмотрим, как в августе в эфире запоет.

0: все это «Максимум».
1: Радио «Максимум» — это музыка. Радио «Максимум» — это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
2: Чак здесь, Шуманский здесь.
1: Такие.
3: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
1: А еще голоса наших слушателей.
4: Максимум! А ну все построились. Перед вами чемпион с лапом макраме.
5: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
6: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
7: Максимум!
1: Услышимся в эфире. Реклама.
8: Раз в год даже царь зверей говорит.
9: Так Донстрой укращает цены в Черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на naš.dom.rf.
10: Спецпредложение по замене масла для автомобилей.

0: Купе 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6, для 8.8. Автодом предлагает масло Рольф Профессионал с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Привет, друзья! Помните, что фраза «сяду на диету летом» — сезонная версия фразы «начну с понедельника». В августе вернусь, вместе что-нибудь начнем и на что-нибудь сядем.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте Альфа-банк.

0: alfa.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.
1: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифт-серии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+. С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
2: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
0: 16+.
2: Дети допускаются в сопровождении родителей.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Игги Поп. Чем оскорбительнее музыка, тем больше она мне нравится. Люблю, когда она звучит как ногтями по стеклу и сводит меня с ума.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше?

0: радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: вопросов много.
1: Сколько витаминов ты получишь от летних фруктов?
2: Сколько времени держит заряд твой телефон?
3: Сколько лет твоему старшему брату?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да! Максимум!
3: Да!
1: Максимум!
3: Да!

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
2: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: В кино с 9 июля.
10: Бегемотики-милашки.
9: Триллер «Пасть».
11: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле.
9: Вас ждет 4 тонны ужаса.
11: Нападение для них – это игра.
9: Пасть в кино с 9 июля. 18+.
12: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва.

0: 4-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Таймлайн. Год 1998. The Offspring. «Американо» не является концептуальным альбомом в полном смысле этого слова. Но через тексты его песен все-таки продета единая сквозная нить. Проблема американского образа жизни. В песне «Why Don't You Got a Job» Декстер Холланд обращается к профессиональным тунеядцам. В «Pretty Fly for a White Guy» потешается над виггерами, белыми людьми, неумело подражающими афроамериканским стереотипам. «The Kids Aren't All Right» посвящена бедам и несчастьям, с которыми часто сталкивается молодежь, живущая в небольших городках. А «She's Got Issues» — токсичным отношением. В свою очередь, музыка на этой пластинке вплотную приблизилась к поп-панку, благодаря чему синглы с нее без проблем захватили эфиры MTV. «Американо» поступила в продажу в ноябре 1998 года, получила смешанные отзывы от критиков, но вместе с тем принесла музыкантам сумасшедшую любовь фанатов, раскупивших более 10 миллионов копий альбома. Так что на излете четвертого десятка взрослые и опытные дядьки из The Offspring наконец-то закрепились в числе лидеров своего жанра. The Offspring. Pretty Fly for a White Guy.

Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум».

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к новому горцу. Однако связи с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум.
1: Тайлер Джозеф, 21 Pilots.
2: Что бы ни происходило в вашей жизни, главное – помнить одну очень простую вещь. Всегда можно проснуться утром и начать все сначала.

0: вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Максимум!
6: Максимум!

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.